0: Клубе.
1: Клубе.
0: Hi, we're the Spice Girls.
1: Viva Forever.
0: Tá na Клубе. Tá bom.
1: Tá bom demais.